0: Капитан Фран.
1: Сбейно вау, скал, гол, вулон, вулон. Вис вегри фил, тимино фел, сэла вау, вулон, гол, вэш, бэрэйл, стаун. Вау, мил, мил, фил, сэгол.